0: Радиои Фарҳанг дар шаҳри Кӯлоб рӯи мавҷи 138 FM пахш мегардад.
1: Уважаемые радиослушатели, в эфире «Живое наследие». Рубрика о людях, в чьих руках продолжает жить культура. «Живое наследие» – это история людей, которые сохраняют традиции и передают их дальше через руки, через мастерство, через душу. История гончарного искусства. С давних времен у оседлых жителей Средней Азии, таджиков, выработались художественные принципы в обработке глины – гил-лой. Керамика народов Средней Азии изменяется веками. То, что выглядит восхитительным в одну эпоху, уже не удовлетворяет вкусы иного времени. Поиски нового приводят к отказу от укрепленных традиций керамических типов, обработанных предшествующими керамическими образами. В результате появляются абсолютно новые формы и новые художественные совершенства. Древняя керамика Средней Азии в изобилии получена при раскопках городищ, поселений, могильников. Она – продукт высокоразвитого городского мастерства. Как правило, эта керамика произведена на гончарном круге и обозначена высоким качеством технологии, тонкостенна, несложна и прочна. Она дает многообразные варианты керамику всей Средней Азии первых веков до и после начала нашей эры. Красота и ясность форм, четкость профилей, необычная керамичность сосудов, в которых словно бы запечатлен ход рук гончара и вращение гончарного круга. Красота среднеазиатских древних сосудов в самой их форме, в тонкости черепка, великодушие фактуры и цвета, в интенсивности вишнево-красных ангобных покрытий, иногда бархатно-матовых, иногда залошенных до блеска. Свидетельства о художественной обработке глины найдены в различных древних районах Таджикистана. Это Истаравшан, Канибадам, Исфара. В этих местах керамические изделия отличались друг от друга обработкой и формой. Орнамент наносился двумя-четырьмя пальцами по еще не высохшей штукатурке или деревянным трафаретам. Основным центром ремесленного производства в кабадианском бегстве считался Кабадиан, а затем – Большой кишлак Бишкент. Почти в каждом более или менее большом кишлаке была развита та или иная область домашнего промысла или мастерства. История свидетельствует, что наравне с мужчинами гончарным искусством занимались также и женщины. Женское гончарное производство было распространено среди таджиков, особенно в пределах Южного Таджикистана, в основном в различных местностях горных районов. Важным аспектом для развития производства керамического искусства является наличие хорошей гончарной глины. Гончарную глину хок берут часто в специальных местах, избегая брать ее прямо с поверхности земли. В поиске хорошего сырья глины женщины преодолевали несколько километров и несли ее на своей спине. По какой-то причине, если менялось место получения глины, то ее обязательно проверяли. Из этой глины изготавливали небольшой сосуд. Если получался сосуд хорошего качества, то в дальнейшем использовали глину из этого источника. Выбором места для добычи глины занимались самые опытные из мастериц, поэтому место, в котором находил хороший сорт глины, называли в честь той мастерицы, которая нашла его. Гончарное искусство было не сильно развито. На гончарном круге в последующем обжигом производили глазурь с искусным орнаментом в тонах. Все это требовало большого мастерства. Производство глиняных сосудов нередко становилось наследственной профессией. В квартале Сарай-Кишлак Кабадьяна жили гончары. Отчасти гончарным промыслом занимались также жители окрестных кишлаков Кабадьяна. Гончарное производство было развито и в крупных населенных местах бегства. Некоторая часть населения кишлаков Бишкенской долины также занималась гончарным мастерством. Выделки гончарных изделий обычно принимали

назад. Никаких улучшений не было. Чаще всего изготовление гончарных изделий занимались осенью, когда заканчивались сельскохозяйственные работы, особенно когда были теплые дни, потому что не было нужды укрывать посуду от дождя или заносить ее в помещение. Ученые пишут о том, что при археологических раскопках в Староавшане был найден фасад с керамическими вставками одного из жилых домов, а также в интерьере некоторых помещений Мазара Ходжа Такроувуд, это в Канибадаме, были отмечены рисунки, нанесенные пальцами. Растительный узор напоминает стилизованные изображения кустов и деревьев, обозначая художественные достоинства отделки глины, широко применявшейся в архитектурной декорации гражданских и культовых построек городов Самарканда, Исфары, Канибадама, Гисара и в район Шаритузы. Нельзя не упомянуть лепную глиняную орнаментацию закромов у жителей Каратегина и Тарваза. Лепная керамика – одна из самых первых техник изготовления глиняной посуды, изобретенная в эпоху раннего неолита. Такая керамика до сих пор есть в горных районах Таджикистана. Выполненная вручную, она украшает рельефными орнаментами, покрытыми ангобом. Эта керамика очень архаична. Изготавливается в основном не для продажи, а для собственных нужд. Лепная керамика на Памире считается домашним ремеслом, и в основном этим занимались женщины на неподвижной подставке, которая позволяла медленно поворачивать заготовку. Изделия создавались в 2-3 приема, что позволяло нижним слоям подсохнуть перед наложением следующих. Благодаря появлению гончарного круга повышается скорость изготовления сосуда. Постепенно сосуды становятся товарными продуктами, и керамическое искусство переходит к гончарам-мужчинам. Изделия, изготовленные на гончарном круге, получаются легче и изящнее. Их черепок более тонкий, а стенки идеально круглые, благодаря чему главным их украшением становится роспись. Этот тип керамических изделий характерен для северных и центральных районов Таджикистана. Археологические находки лепной керамики на территории Памира многочисленны. Это котлы, горшки, кувшины, миски домашнего производства. В ранние Средневековье значительно развивается новая технология. Глиняная посуда, которую по-прежнему изготавливали ручным способом, стала более интересной по форме. Также стали расписывать наружные части сосудов красным и черным цветами. В Кулябе на территории мавзолея Хамадуни была обнаружена гончарная печь ахеменидов, которая могла послужить прототипом для последующих конструкций подобного рода. В средние века мастера обжигали посуду в двухъярусных гончарных печах. В нижнем ярусе располагалась круглая топчаная камера, откуда горячий воздух поступал в верхнюю обжигательную камеру. В 18-19 веках крупными центрами керамического производства оставались Самарканд, Гиждуван, Бухара, Худжан, Истаравшан, Дарваз, Куляб, Канибадам, Каратак. В этот период наступает время нового развития гончарного ремесла. Разнообразие керамических изделий было необыкновенным. Ее ассортимент включал в себя блюда различных форм и размеров, сосуды большие и малые, сложные по конструкции или лаконичные по пропорциям чаши, кувшины и подносы. До конца XIX века производилась и полуфанцевая посуда с высококачественной поливой и богатой орнаментальной росписью. Керамика северного Таджикистана – это Худжан, Истаравшан, Исфара, Канибадам, исполненная на гончарном круге, обладает главным образом растительными мотивами, иногда подражающие росписи китайского фарфора. В Канибадаме отдавали предпочтение бельму, бирюзовому, зеленому, а в Худжанде – розовому и изумрудному тону. Мастера праздникам, таким как Навруз, Рамазан и Иди Курбон, изготавливали свистульки в виде фантастических раскрашенных птиц и животных или игрушки. В долине Гисара еще сохранились обычаи искусства орнаментальной обработки глины. Эти традиции продолжают старые мастерицы-таджички. Основное внимание они обращают на декоративное оформление национальных печей дегдон из глины сырца. В лепном орнаменте
орнаменте расставлены одинаковые тройные винтовые завитушки. Важное место занимает глазурованная керамика кесара, где поверхность сосуда

0: شما از سلسله اشعار شعرای کلاسیک غزلیات نقیب خان طغرل را شنیدید.
1: Радио Фарханг – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность. Рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг – мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Напоминаем, вы на волне 106.5 FM и русский блок «Радио Фарханг» начинает свою программу. Сейчас послушайте последние новости, происходящие в республике и в мире. И сегодня с вами я, Жасмин Назарова. В исполнительном

аппарате президента Республики Таджикистан в честь празднования 35-летия государственной независимости состоялась научно-теоретическая конференция на тему «История независимости и роль 16-й сессии Верховного Совета Республики Таджикистан в защите и укреплении национальной государственности». В ней ветераны государственной службы, ученые и историки выступили с докладом перед сотрудниками исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан. Было подчеркнуто, что государственная независимость является высшим и наиболее ценным достижением, основой защиты и укрепления государственности и национальной идентичности, самосознания и самопознания, свободы и суверенитета. За 35 лет независимости Таджикистан добился больших политических, культурных, экономических и социальных достижений и зарекомендовал себя как миролюбивое, развитое государство, инициатор решения глобальных и региональных проблем. Участники мероприятия рассказали о роли историка 16-й сессии Верховного Совета Республики Таджикистан в установлении национальной государственности и назвали избрание уважаемого Эмомали Рахмона председателем Верховного Совета влиятельным явлением в построении современного общества. Было подчеркнуто, что именно постоянными усилиями главы государства была заложена реальная основа для укрепления государственной власти, формирования национальной независимости, построения демократического, светского и правового общества. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в период своего руководства, благодаря самоотверженному труду и беспримерной преданности, спас народ от распада и превратил Таджикистан в мирную, спокойную, благоустроенную и процветающую страну. Заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан Идибек Каландар провел встречу с руководством представительства Японского агентства международного сотрудничества в Республике Таджикистан. Как сообщили в МИДе Таджикистана, на встрече был представлен вновь назначенный глава представительства в Республике Таджикистан Йошимаса Такимура. В ходе встречи собеседники обсудили актуальные вопросы таджикско-японского взаимодействия. В этом контексте была отмечена устойчивая динамика сотрудничества между правительством Республики Таджикистан и Японским агентством международного сотрудничества в социально-экономическом, экономической и культурно-гуманитарной областях. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан в Пакистане Юсуф Шарифзода встретился с генеральным директором Совета по исследованию водных ресурсов Пакистана доктором Хифзой Рашид. Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан Исламской Республики Пакистан, в ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения двухстороннего сотрудничества между Таджикистаном и Пакистаном в сферах управления водными ресурсами, улучшения качества воды, научных исследований и обмена опытом между отраслевыми специалистами. Также была подчеркнута важность укрепления институционального сотрудничества и развития совместных научно-исследовательских проектов. Посол Республики Таджикистан пригласил доктора Хифзу Рашид принять участие в 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий водоустойчивого развития 2018-2028, которая состоится с 25 по 28 мая в городе Душанбе. Стороны выразили уверенность в том, что результаты встречи будут способствовать дальнейшему укреплению двухстороннего сотрудничества в области водных ресурсов и устойчивого развития природных ресурсов. В городе Душанбе председатель правления Государственного сберегательного банка Республики Таджикистан Амонатбанк Алиджон Салимзода встретился с руководителем рабочей группы Международного валютного фонда Мэтью Гертнер. В ходе встречи стороны обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества, перспективы банка, финансовые результаты за 2025 год, платежеспособность, участие в аукционах государственных ценных бумаг, развитие валютного рынка, увеличение объема кредитования клиентов и макропруденциальные нормы. Алиджон Салимзода отметил, что Амонатбанк является одним из системообразующих банков страны и наряду с коммерческой деятельностью как государственный финансовый институт реализует часть социальной политики правительства Республики Таджикистан. Мэтью Гертнер высоко оценил финансовую деятельность Амонатбанка в 2025 году и дальнейшие планы банка на 2026 год, а также выразил готовность к взаимовыгодному сотрудничеству Амонатбанком по любым направлениям деятельности, направленным на развитие национальной экономики. В завершение встречи стороны выразили удовлетворение и заявили, что с учетом взаимных интересов будут развивать двустороннее финансовое сотрудничество.
С целью расширения международного экономического сотрудничества и привлечения иностранных инвестиций в свободную экономическую зону Куляб посетили инвесторы из Китайской Народной Республики. Делегация ознакомилась с инфраструктурой и условиями, созданными для развития предпринимательской и производственной деятельности, предоставляемыми государственными льготами и преимуществами для отечественных иностранных инвесторов. Стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями относительно возможности реализации совместных проектов и выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерских отношений. Китайские инвесторы проявили интерес к потенциалу региона и условиям, созданным для иностранных компаний. Для гостей была организована ознакомительная экскурсия по территории свободной экономической зоны, в ходе которой они посетили отдельные объекты инфраструктуры и производственные площадки. Представители делегации высоко оценили проводимую работу по развитию инвестиционного климата и созданию благоприятных условий для бизнеса. Уважаемые радиослушатели, после короткой музыкальной паузы мы продолжим нашу программу. Оставайтесь с нами.

Культура – опора духовности и величие государства. В эфире 106,5 FM. Мы продолжаем нашу программу. В честь День Победы сотрудники национального филиала межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Республике Таджикистан организовали и провели благотворительную акцию, посетив ветеранов Второй мировой войны и тружеников тыла. Главной целью акции стало выражение благодарности людям, чьи мужество, стойкость и самоотверженный труд стали основой Великой Победы. Во время встречи ветерану Бозору Назибекову и тыловикам, которые проживают на территории Душанбе, были вручены цветы и продуктовые наборы. Но самым ценным для пожилых людей, как они сами отметили, стали внимание, теплые слова и искреннее уважение молодого поколения. Нахзибеков Бозор поделился воспоминаниями о тяжелых военных годах, отметив, что самое главное сегодня – сохранить мир и человеческое единство. Труженики тыла рассказали о том, как в годы войны, не жалея сил, работали ради победы. Акция прошла в теплой и душевной атмосфере. Такие встречи напоминают о важности памяти и уважения к истории и благодарности к тем, кто ценой невероятных испытаний подарил будущим поколениям мирное небо. Мир становится светлее благодаря культуре и знанию. Вы слушаете радио «Фарханг». В Душанбе определили победителей республиканского фестиваля конкурса «Одна ткань из 100 цветов». Гран-при фестиваля конкурса получила дизайнер Шахноза Ахмедова. Первое место заняла Душанбе, второе – Хатлонская область и Горно-Бадахшанская автономная область, а третье – Сагдийская область, район Рудаке и город Гисар. Активные участники также были награждены почетными грамотами и сувенирами. Во время церемонии награждения победителей заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Дилрабо Мансури отметила, что проведение фестиваля, конкурса и выставки продажи способствует сохранению самобытных ценностей национальной культуры. Мероприятие было направлено на популяризацию и развитие национальной одежды, повышение престижа вышивки и золотого шитья, на отечественных тканях демонстрацию высокого мастерства дизайнеров и ремесленников, преодоление суеверий и ксенофобии, а также снижение влияния слепого подражания иностранной культуре. Председатель комитета по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан Бунавша Файзи Динзода сообщила, что фестиваль-конкурс проводился в 8 номинациях на разных административных уровнях.

Знание – свет жизни. Вы слушаете радио «Фарханг». Мы продолжаем нашу программу. Делегация Всемирного банка выразила готовность принять участие в работе 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-28», которая состоится 25-28 мая в Душанбе. Об этом сообщает Министерство энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан. Министр энергетики и водных ресурсов Далер Джума встретился в Душанбе с делегацией Всемирного банка во главе с региональным директором Всемирного банка по устойчивому развитию в регионе Европы и Центральной Азии Самехом Вахбой. В ходе беседы была высоко оценена роль международных партнеров в продвижении глобальных инициатив Республики Таджикистан в водной сфере. Собеседники обсудили вопросы, связанные с расширением двухстороннего сотрудничества в области водных ресурсов, реализацией совместных проектов, укреплением отраслевой инфраструктуры и внедрением цифровых технологий в управлении водными ресурсами, модернизацией, обновлением инфраструктуры водоснабжения. Министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан пригласил делегацию Всемирного банка принять активное участие в работе 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028». Уважаемые радиослушатели, это были все новости на радио «Фарханг». Мы желаем вам крепкого здоровья, удачного дня. Оставайтесь с нами.

Мир в Республике Таджикистан организовали и провели благотворительную акцию, посетив ветеранов Второй мировой войны и тружеников тыла. Главной целью акции стало выражение благодарности людям, чьи мужество, стойкость и самоотверженный труд стали основой великой победы. Во время встречи ветерану Бозору Назибекову и тыловикам, которые проживают на территории Душанбе, были вручены цветы и продуктовые наборы. Но самым ценным для пожилых людей, как они сами отметили, стали внимание, теплые слова и искреннее уважение молодого поколения. Нахзибеков Бозор поделился воспоминаниями о тяжелых военных годах, отметив, что самое главное сегодня – сохранить мир и человеческое единство. Труженики тыла рассказали о том, как в годы войны, не жалея сил, работали ради победы. Акция прошла в теплой и душевной атмосфере. Такие встречи напоминают о важности памяти и уважения к истории и благодарности к тем, кто ценой невероятных испытаний подарил будущим поколениям мирное небо. Мир становится светлее благодаря культуре и знанию. Вы слушаете радио Фарханг. В Душанбе определили победителей республиканского фестиваля конкурса «Одна ткань из 100 цветов». Гран-при фестиваля конкурса получила дизайнер Шахноза Ахмедова. Первое место заняла Душанбе, второе – Хатлонская область и Горно-Бадахшанская автономная область, а третье – Сагдийская область, район Рудаке и город Гисар. Активные участники также были награждены почетными грамотами и сувенирами. Во время церемонии награждения победителей заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Дилрабо Мансури отметила, что проведение фестиваля, конкурса и выставки продажи способствует сохранению самобытных ценностей национальной культуры. Мероприятие было направлено на популяризацию и развитие национальной одежды, повышение престижа вышивки и золотого шитья на отечественных тканях, демонстрацию высокого мастерства дизайнеров и ремесленников, преодоление суеверий и ксенофобии, а также снижение влияния слепого подражания иностранной культуре. Председатель комитета по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан Бунавша Файзидинзода сообщила, что фестиваль-конкурс проводился в 8 номинациях на разных административных уровнях.

Знание – свет жизни. Вы слушаете радио «Фарханг». Мы продолжаем нашу программу. Делегация Всемирного банка выразила готовность принять участие в работе 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028», которая состоится 25-28 мая в Душанбе. Об этом сообщает Министерство энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан. Министр энергетики и водных ресурсов Далер Джума встретился в Душанбе с делегацией Всемирного банка во главе с региональным директором Всемирного банка по устойчивому развитию в регионе Европы и Центральной Азии Самехом Вахбой. В ходе беседы была высоко оценена роль международных партнеров в продвижении глобальных инициатив Республики Таджикистан в водной сфере. Собеседники обсудили вопросы, связанные с расширением двухстороннего сотрудничества в области водных ресурсов, реализацией совместных проектов, укреплением отраслевой инфраструктуры и внедрением цифровых технологий в управлении водными ресурсами, модернизацией, обновлением инфраструктуры водоснабжения. Министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан пригласил делегацию Всемирного банка принять активное участие в работе 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028». Уважаемый радиослушатель, это были все новости на радио «Фарханг». Мы желаем вам крепкого здоровья, удачного дня. Оставайтесь с нами.